песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
2: Кейтеринг Айголи с Мановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00. ИБ Усманов Ленар Марсельевич. ОГРН 318-0-08-30-118. 567.
3: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наше радио. Это навсегда.
2: Знаете ли вы,
9: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Yeah.

+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7
925-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Настя! Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО.

0: слышно, да?
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
6: Реклама нехеда. О, торговли. ОГН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на Фреш. 16+.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы?
11: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru.

0: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31. 1-31.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
15: Наше.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.
9: Знаете ли вы?
10: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Кейтеринг Айголис Мановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкус историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00. ИБ Усманов Ленар Марсельевич. ОГРН 313-0-28-318-567.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио.
8: Сегодня будет темно.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 598 украинских дронов за ночь. По данным Минобороны, их сбивали над 20 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Атака стала одной из самых массированных за год. В подмосковной Шатуре беспилотник попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Ростовской области около 1000 жителей остались без света. Из-за атаки БПЛА и ракет повреждены линии электропередачи, сообщил губернатор Юрий Слюс. Кроме того, ВСУ атаковали ракетами промпредприятия в Самарской области, рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура. Также атаки подверглось сельхозпредприятие в Пензенской области. По данным губернатора Олега Мельниченко, на территории произошло возгорание. Российские войска атаковали склады и суда с поставками для ВСУ в портах Одесской области минувшей ночью. По данным Минобороны, был уничтожен склад с военно-техническим имуществом украинской армии в порту Одессы. Также была поражена инфраструктура для хранения и транспортировки горючего для военных целей в порту Измаил и склад ГСМ в порту Южный. Кроме того, целью стал патрульный катер, сопровождавший суда с военными грузами для ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив американским после нанесения окончательного поражения Ирану. После этих слов ООН призвала соблюдать международное право. Также США анонсировали введение санкций в отношении Тегерана. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, новые меры Вашингтона выведут экономическую изоляцию республики на беспрецедентный уровень. В свою очередь в Тегеране заявили,

0: допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду, однако они отказались в них участвовать без национального флага и гимна. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы?
10: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountgeta.t2.ru.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга КСО» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник, 8 вечера на ТНТ. 16+.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета для бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
20: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
19: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
22: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наше радио.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступил вечер пятницы, некое таинство. Мы зажигаем свечи, потому что с вами два колдуна. Ян Лукьянова и я, Александр Бон. Это «Чартова дюжина». Всем добрый вечер.
1: Ну и сегодня посмотрим, как изменился ваш музыкальный топ за неделю. И послушаем сразу три премьеры.
0: Музыкальный топ?
1: Да.
0: И, конечно, будет много историй от наших артистов. Например, Диляра Вагапова объяснит, в какой момент понимает, что песню больше не нужно переделывать. Тэ Булатов расскажет, как и зачем научился паять трубы. А Антон Завьялов поделится впечатлениями от современной музыки.
1: Ну что ж, начнем.
0: Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели — песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
2: Это трек из недавно вышедшего альбома «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». В пластинку вошли 11 песен.
1: И сегодня мы как раз послушаем одну из них, песню «Бумага».
2: Но для начала узнаем все подробности об этом треке у самой артистки.
3: Песня «Бумага» была написана вместе с Ильей Сергеевым в Питере. Помню, я принесла эту песню, и мы сразу решили сделать ее немного русской народной, потому что местами она звучит как частушка. У меня за плечами прошлой народницы, и в детстве я играла в фольклорном ансамбле, поэтому сразу взялась за трещотку и гуира. Хотелось взять и ложки, но Илья внезапно выдал на них такую дробь, что партия досталась ему. А партию на баяне придумал и сыграл Саша Сумов. В итоге у нас получилась бодрая и почти плясовая песня, при этом текст в ней совсем не веселый. Такой вот контраст.
0: Премьера недели.
1: Екатерина Яшникова. Бумага.

0: держит меня.
1: Премьера недели. Екатерина Яшникова. «Бумага».
2: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10

0: по 30 августа. Скидка по карте «Максидом» удваивается.
1: «Максидом».
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Знаете ли вы?
14: Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: На 13-й строчке сегодня расположилась группа «Дела поважнее» и песня «19».
1: Кстати, у музыкантов, как у всех нас, есть свои любимые группы, на концерты которых очень хочется попасть.
0: Правда, иногда ждать приходится очень долго. Никита Багров рассказал, как спустя 15 лет наконец увидел вживую группу, которую слушал еще подростком.
1: И это, судя по всему, был тот случай, когда ожидание действительно того стоило.
2: Недавно у меня сбылась одна большая мечта. Я попал на концерт группы, которую ждал где-то 15 лет. Группа называется «Полтора килограмма отличного пюре». Я слушал их еще подростком, потом они распались, и вот спустя долгое время снова собрались и дают концерты. Это было невероятным счастьем увидеть их на сцене вживую. А на кого я бы еще очень хотел сходить? Я бы выделил группу, которая называется «Дедовский свитер». Ребята однажды открывали наш концерт в Санкт-Петербурге, и мне так сильно понравилось их выступление, что я решил обязательно сходить на их сольник. И вам тоже очень рекомендую.
0: Так, ну и давайте я задам вопрос, на чей концерт хотели бы сходить мы давно, да?
1: На чей же, Саш?
0: Ну...
1: Спасибо. А я бы сходила на Rolling Stones.
3: 13-е место.
1: Дела поважнее. 19.

0: На 12-м месте сегодня Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Фит сохранил ту же позицию в чарте, что и на прошлой неделе, но у него есть все шансы подняться выше.
0: Кстати, если вы вдруг пропустили, на эту песню вышел очень красивый клип.
1: Так что можно не только послушать «На темной стороне», но и посмотреть, какой визуальный образ этой истории придумали музыканты.
2: 12-е место.
1: Татуин и Джоконда. На

0: 17 место. Татуин и Джоконда на темной стороне. На 11 месте сегодня расположились Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Для любой группы один из самых важных моментов — понять, что у нее уже есть свои слушатели, которые знают песни наизусть, следят за новостями и, конечно, приходят на концерты.
0: Но когда именно это происходит? И можно ли вообще назвать какую-то точку, после которой группа понимает, что все, мы нашли свою аудиторию?
1: Об этом мы спросили Виталия Гребенщикова.
2: Не было такого момента, что можно сказать, что вот хоп и появилась аудитория. Но зато на протяжении всех лет занятий музыкой люди постепенно появлялись, слушатели добавлялись, без резких скачков, но зато вдумчиво, и чаще всего люди остаются со мной и с нами уже надолго. Еще один момент, что у группы нет отдельной аудитории, тут даже скорее большая часть слушателей пришла из моего изначального проекта, сольного акустического под названием «Гребенщик». И за последние несколько лет мы уже прям стабилизировали эту систему. Как мне кажется, всем уже более-менее понятно, что я с гитарой — это «Гребенщик» в акустике, а «Гребенщик» и «Огниво» — это уже группа, состав и песни в полном звуке.
3: 11 место.
0: Гафт, «Гребенщик», «Хватит».

0: Десятое место сегодня достается Ундервуду с песней «Человек для любви».
1: Этой песней уже можно оформлять вид на жительство в чарт-дюжине. Она уже 26 недель держится в нашем хит-параде.
0: Нет, это больше полугода в чарте, друзья. Серьезная дистанция.
1: А сами музыканты тем временем продолжают летний концертный марафон. Песня здесь, они там, понимаете, представляете? И делятся в соцсетях фотографиями и видео с выступлений. Например, концерт в Петербурге прошел на крыше с видом на Финский залив.
0: Отличный фон для любимой музыки и отличный повод еще раз включить «Человека для любви».
2: Десятое место.
1: Ундервуд. «Человек для любви».
3: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

в этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Девятую строчку сегодня занимают Мураками с песней «Не знать».
1: Судя по рассказам артистов, есть песни, которые пишутся очень быстро, буквально за один вечер. А есть такие, которые могут переписываться и менять форму годами.
0: Как Александр. Но в какой-то момент все равно приходится сказать себе «достаточно правок». Песня готова.
1: Мы узнали у Диляры Вагаповой, возвращается ли она к старым эскизам и что для нее становится знаком, что эту песню уже можно отпускать. Хватит! Хватит исправлений!
2: Иногда песня рождается за один вечер, а иногда лежит годами и ждет своего времени. У меня нет какого-то универсального правила, просто в какой-то момент ты перестаешь хотеть в ней что-то исправить. Она начинает жить отдельно от тебя. И тогда понимаешь, все, теперь она принадлежит уже не только тебе.
3: Девятое место.
0: Мураками. Не знать.

0: Девятое место. Мураками. Не знать.
1: Наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Там Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
14: Реклама ООО «Керхер». УКН 104-776-3072. Москва.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
18: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Премьера недели.
0: Вторая премьера этой недели – песня «Двор» группы «Пикник».
6: Трек
3: трек вошел в новый альбом «Пикника» под названием «Вечное движение», который вышел в эту среду.
21: По словам артистов, в основе концепции пластинки образ колеса фортуны и постоянного движения между взлетами и падениями, которые случаются с человеком на разных этапах жизни.
3: И сегодня в нашей чартовой дюжине стартует одна из песен из этого альбома «Двор». Попросили Эдмунда Шклярского рассказать об этой композиции подробнее.
22: Ну, тут двор скорее, я имею в виду, не в историческом центре Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, а в новостройке, где я провел много времени, естественно, жил в новостройках. И, собственно говоря, как начиналось лето, там, собственно, и гитара будила подъезд, и кто-то выставлял магнитофон или проигрыватель, на котором было иногда просто две песни на пластинке, одна сторона, вторая сторона, и весь двор жил вот с таким летним настроением. То есть весь день проходил под эти две песни, дай бог. Иногда даже под одну.
20: Премьера недели.
21: «Пикник. Двор».

0: На восьмом месте сегодня Раванна с песней 812.
1: У группы в этом году, кстати, важная дата – 15 лет. И музыканты решили отметить юбилей не только концертами.
0: В соцсетях Раванна недавно появился трейлер документального фильма о команде, который снимали во время юбилейного тура.
1: Артисты обещают самый захватывающий и честный фильм о своей гастрольной жизни. Так что, похоже, нам покажут, что обычно остается за сценой.
0: Точно, А пока возвращаемся к музыке.
2: Восьмое место.
1: Раванна, 812.

0: Седьмое место сегодня у электропартизана Михаила Башакова с песней «Самолетики».
1: И кажется, пора поздравлять уже музыкантов с преодолением новой символической отметки. Песня в нашем чарте 13-ю неделю.
0: Число, между прочим, очень подходящее. Столько же позиций в нашем хит-параде.
1: А вообще 13 недель – это больше 3 месяцев. И все это время самолетики в чарте.
0: И, судя по всему, приземляться пока они не собираются, самолетики.
2: 7-е место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: седьмое место. Электропартизаны. Михаил Башаков. «Самолетики».
1: В шестом месте по итогам вашего недельного голосования оказался сольный трек Антона Завьялова «Туман».
0: И мы спросили у музыканта, есть ли среди современных исполнителей кто-то, кто его особенно впечатляет. Может быть, какие-то новые имена недавно появились в его плейлисте.
1: Как оказалось, удивить музыканта с большим опытом задача практически невыполнимая.
2: А из новых, к сожалению, никто не произвел особого впечатления. Может, потому что я их еще не слышал. Я мало новой музыки слушаю последние несколько лет. А может, я профдеформирован, и меня уже сложно чем-то удивить. Даже немного грустно от этого.
1: Шестое место. Антон Завьялов. «Туман».

ты тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру. В салонах 16+.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио сделано в России.

0: Пятое место сегодня у Нагарты «Проклятие шута».
1: У группы сейчас настоящий фестивальный марафон. Но между выступлениями музыканты не забывают о своем хобби. Они же все рыбаки.
0: И, судя по всему, в этом сезоне, Саша, у них хороший клев. Хотя в нашем чарте тоже есть чем похвастаться. Песни уже целых 18 недель ловят ваши голоса. Если хотите, друзья, чтобы ваши любимые песни поднимались выше, поддерживайте их голосами на сайте наша.ру.
2: Пятое место. Нагард. «Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин указал на высокий уровень стратегического партнерства России и КНДР. Лидер страны подчеркнул, что Москва и Пхеньян активно сотрудничают в вопросе обеспечения региональной безопасности и стабильности. Об этом говорится в поздравлении президента северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с национальным праздником Днем Освобождения. Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Артур Люкманов назначен послом России в Египте. Приказ о его назначении подписал Владимир Путин. Также президент назначил дипломата полномочным представителем страны при Лиге арабских государств в Каире. Ранее обе эти должности занимал Георгий Борисенко. Он был освобожден от них в феврале этого года в связи с новым назначением. Борисенко занял пост заместителя министра иностранных дел. Ряд приложений Озон пропал из Google Play, сообщили в пресс-службе компании. Удалены Озон, Озон Фреш, Озон Тревел, Озон Селект, а также сервисы для продавцов и партнеров. При этом представители маркетплейса подчеркнули, что компания не нарушала правил магазина приложений и не находится под санкциями. В настоящее время установить сервисы можно при помощи российских и альтернативных каталогов RuStore, AppGallery или Galaxy Store. Добавлю, что в конце июля под санкции Евросоюза попал Озон Банк. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили серьезные травмы. Остальные пассажиры автобуса получили незначительные повреждения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Туроператоры и страховая компания находятся с ними на связи и оказывают необходимую поддержку. Предварительно автобус столкнулся с грузовым автомобилем на скоростной автомагистрали. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. Бесплатные консультации по здоровью и спорту от экспертов особой экономической зоны Технополис Москва пройдут в рамках фестиваля Технофест. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Гостям мероприятия будут доступны мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, измерению уровня глюкозы, занятия йогой и фитнесом, а также консультации косметологов, дегустация спортивных напитков, лекции по ветеринарии и другие активности. Фестиваль состоится 22 августа в Москве на Северном речном вокзале. Популярный канал радио .nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: На четвертом месте в шаге от тройки лидеров сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Скажи мне, Лукьянова, вот ты умеешь паять трубы?
0: Не умею, но паяла, Саш.
1: Я даже видел. Так, хорошо. И это помнит Екатеринбург.
0: Конечно. Это было в Екатеринбурге. Мы 150 тысяч раз об этом рассказывали.
1: А вот Тему Булатову этот навык однажды пригодился. Причем учиться пришлось с нуля.
0: А кроме вполне практичных вещей, Тем осваивает и новые технологии. Спросили его, чему еще приходилось ему учиться в последнее время.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наша.
13: Знаете ли вы,
14: откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Премьера недели.
1: Третья премьера этой недели — группа Cardio Killer с песней «Широко шагая».
2: Это трек из свежего альбома группы, а сами музыканты говорят о своей музыке так: под нее можно почувствовать себя настоящим супергероем.
1: Звучит как отличный план на ближайшие несколько минут.
2: Но прежде чем

0: послушать, узнаем о новинке побольше.
1: Дорогие слушатели нашего радио, приветствую. Это «Кардиокиллер», и нам уже не терпится рассказать вам пару слов о треке «Широко шагая» с нашего нового альбома «Trend Kill Power». Во-первых, это определенный концертный трек, в который мы вложили максимум энергии, хорошее чувство юмора, ну, насколько оно у нас есть. Конечно же, романтики и вселенской любви к вам, дорогие. А, во-вторых, что касается создания этого трека, я помню, что получился он легко и непринужденно. Мы записывали все в нашей домашней студии в потрясающей веселой атмосфере. И все это зафиксировалось навсегда в этом треке. Поэтому, дорогие друзья, вашему вниманию, «Широко шагая» на нашем радио в программе «Чартовая дюжина».
2: Премьера недели.
3: «Кардиокиллер. Широко шагая».

0: бронза нашего чарта сегодня достается Хмырову с песней «Вертолет».
1: У многих воспоминания о музыкальной школе примерно одинаковые. Бесконечные занятия, сольфеджио. Ну и хочется только поскорее уйти домой.
0: Филипп Хмыров тоже прошел через это. 7 лет учился в музыкальной школе. Играл на фортепиано и на ударных.
2: Да, я 7 лет отучился на пианино в музыкальной школе. И там еще на барабанах. Пока в музыкальной школе учишься, думаешь, это как-то, да, скучно, сложно и очень неинтересно, но в целом сейчас я бы с удовольствием, ну, посидел бы там, диктант написал, лучше бы интервалы построил, чем... То есть какие-то эти взрослые дела оказываются менее интересные и какие-то более грустные, чем вот сольфеджио. Сольфеджио норм, то есть вообще как бы людям, которые занимаются музыкой, сольфеджио очень помогает в конечном итоге.
1: А вы, Александр Анатольевич, учились в музыкальной школе?
0: Нет, но у меня был музыкальный гараж, в который я ходил ровно 1,5 года. А потом, спросишь, а что было потом?
1: А что же стало с твоим гаражом потом?
0: А потом меня отпустило.
3: Третье место. Хмыров. «Вертолет».

0: серебро нашего чарта сегодня у Дианы Арбениной с песней «The Punisher».
1: Мы уже рассказывали, что эту песню Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. И сегодня продолжили разговор о детях, но уже не о музыке, а о воспитании.
0: Вопрос сложный. Как понять, что ты правильно воспитываешь детей?
1: Похоже, универсального ответа на него нет. Но вот версия Дианы Сергеевны.
2: Я не знаю, как воспитывать детей. Мне все-таки кажется, что их воспитывать нужно не по книжкам и даже не по опыту своему, который дали, ну, родители, да, то, как тебя воспитывали, то ты воспитываешь детей, ничего подобного так не работает. Мы учимся, подражая. Вот если у тебя мама любит работать, мне кажется, ты будешь любить работать.
3: Второе место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.

0: первое место сегодня снова достается группе Ума Турман с песней «Не стой, танцуй». Еще одно золото в копилку команды.
1: На этой неделе после сольного концерта группы в Москве танцоры Настя Чередникова и Кирилл Ходченков устроили настоящий перформанс под эту песню.
0: А дальше к ним присоединились зрители, и площадка довольно быстро превратилась в один большой танцпол.
1: Видео этого танцевального флешмоба можно посмотреть в социальных сетях Ума Турман, а мы слушаем песню.
2: Первое место.
1: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: место. Ума Турман, не стой, танцуй. Ну а на сегодня наш эфир, друзья, подошел к концу. С вами были Яна Лукьянова.
1: И я, Александр Бон.
0: Сегодня у нас было все. И рыбалка, и музыкальная школа, и советы по воспитанию, и даже немного искусственного интеллекта.
1: А теперь пора переключаться с нашего чарта на ваши собственные планы. Желаем хороших выходных и побольше музыки.
0: И не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте за песни на сайте наши.ру в разделе «Чартовая дюжина».
1: Любим вас!

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: 0+. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
18: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Наша реклама.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 000 бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
12: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
18: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Кейтеринг Айголис Мановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00.
8: ИП Усманов Ренар Марселевич. ОГРН 513-028-318-567.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Отношения между Россией и Индией активно развиваются, страны сотрудничают на самых различных направлениях. Об этом сообщил Владимир Путин в своем поздравлении индийским коллегам с Днем независимости страны. Российский президент подчеркнул, что государства эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС, БРИКС и других. При этом Москва и Нью-Дели планируют наращивать конструктивные связи и способствовать усилению международной безопасности и стабильности. Таиланд обратился за поддержкой России для начала переговоров по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил МИД королевства. Также Бангкок и Москва договорились о сотрудничестве в сфере решения проблемы торговых барьеров и расширении возможностей доступа на российский рынок таиландских товаров, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию. Почти до 10,5 миллиардов долларов выросла сумма заблокированных в Швейцарии российских активов к июню 2026 года. Об этом сообщил представитель государственного секретариата Фабиан Мэнфиш. Годом ранее эта цифра составляла менее 8,5 миллиардов долларов. Отмечается, что кроме денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. Отрицательные температуры фиксировались минувшей ночью в Мурманской области и Карелии. Прошедшая ночь стала также одной из самых холодных с начала лета и в Москве. Однако, как сообщил Национальной службе новостей специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в столичном регионе погода начинает налаживаться.
2: Начало следующей недели с температурой 22-27 градусов, с дождями. В понедельник, во вторник вероятность осадков становится меньше. А в среду практически целый день погода простоит без осадков, при переменной облачности и с температурой воздуха до 19-24. В четверг сохранится погода с незначительными кратковременными дождями по Московской области и с температурой 20-25 градусов.
1: По словам синоптика, 3 декада августа не будет жаркой, однако холодной погоды также не ожидается. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK, Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: наша реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
14: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом!
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
14: Наше. Наше радио.
15: Знаете ли вы?
16: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученные

0: С них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Вальплюс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера. На ТНТ 16+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

пожалуйста, не бойся. Так случается со мной. Ни о чем не беспокойся.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Паста.
6: Город Казань, улица Родины 1, телефон 204-44-20.
7: Реклама не шета. ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фреш.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Наше радио. Летний день.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют не только представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и немало европейских компаний и бизнесменов. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета, советник президента России Антон Кобяков. Ранее он анонсировал важное заявление Владимира Путина на пленарном заседании форума и призвал страны Запада следить за выступлением российского президента. 11-й Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября. Европейские страны в начале августа сократили закупки сжиженного природного газа до минимального уровня за 2 года. Однако они увеличили поставки российского топлива по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток». Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза с 1 по 12 августа снизились почти на 4% в месячном выражении на 12,5% год к году. Поставки российского трубопроводного газа за тот же период выросли на 7,5% соответственно и достигли максимума с марта этого года. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса Пекин-Манчестер вылетели на резервном самолете. В пресс-службе аэропорта отметили, что на борту было 230 пассажиров, большинство из них граждане Китая и Великобритании. Ранее борт компании Hainan Airlines, следовавший по маршруту Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений самолета или наземной инфраструктуры аэровокзала. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. В Забайкалье появился новый пешеходный маршрут протяженностью 19 километров. В этноархеопарке Сухотина открыли кольцевой переход «Большая Сухотинская тропа». Он расположен на особоохраняемой природной территории «Титовская сопка» в южной части Читы. На тропе выполнены 4 варианта покрытия – щебень, экобрус, дерево и природные материалы. По ней круглогодично могут передвигаться пешеходы, велосипедисты и всадники. Маршрут охватывает 18 археологических памятников, включая древние погребения, поселения и на скале. Рисунки. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс и Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше.
8: Знаете ли вы... Холода, ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

пассажир уже не тает, сливочный пломбир в руках у Кати, в руках у Кати. Темно наверх.

0: Зимнее солнце.
1: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, за три минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
10: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Дал Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила мою!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнес ЭВО

0: Уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: и топай. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
3: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фреш.ру. В салонах 16+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Переговоры пройдут в Кремле 18 августа в рамках официального визита лидера республики в Россию. Как отмечается на сайте Кремля, лидеры государств обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества и насущные вопросы международной и региональной повестки. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание ряда документов. Прошлая встреча Путина и Хлайна состоялась в сентябре прошлого года в Москве. В Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Вступило в силу постановление, которое 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет действует до конца 32 года. Ранее столичные власти заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит соразмерных результатов для экономики. В Курской же области ограничения объясняют дефицитом энергии. Кроме того, запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах страны, среди которых Иркутская область, Бурятия и Забайкалье. В первые два месяца учебы у первоклассников должно быть не более 3 уроков в день по 35 минут каждый, следует из рекомендаций Минпросвещения. Общая нагрузка на них в этот период не должна превышать 15 часов в неделю. В ноябре и декабре допускается увеличение количества занятий до 4. Кроме того, допускается сокращение учебных часов по наиболее трудным предметам – русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, но не более чем на час в неделю по каждому из них. Скончался американский режиссер и актер Марк Райдл, наиболее известный по фильму «На золотом пруду». Он ушел из жизни в возрасте 97 лет, передает издание The Hollywood Reporter. Смерть наступила по естественным причинам. Райдл дебютировал на телевидении в середине 50-х годов прошлого века. В его актерской фильмографии более двух десятков проектов, в том числе картины «Долгое прощание» и «Голливудский финал». В качестве режиссера он работал над лентами «Джеймс Дин», «Роза», «Ковбои», а за свой самый известный фильм «На золотом пруду» кинематографист получил номинацию на «Оскар». Накопительные счета и банковские вклады остаются самыми популярными инструментами для сбережений у россиян, говорится в исследовании. Их выбирают 43% и 30% опрошенных граждан соответственно. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что для многих важнее сохранить уже накопленные средства, а не заработать на инвестициях. Также каждый пятый респондент вкладывает средства в ценные бумаги, а каждый десятый – в золото. Около 6% людей приобретают с инвестиционными целями ювелирные украшения, и все всего 3% опрошенных используют для вложения денег криптовалюты. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так ломился.
3: А это получается кража со взломом до 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.
11: Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
6: Реклама не шкода. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш. 16+.
7: Проще простого.

0: прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
1: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО

0: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

Раша.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: день.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в Квазар на Чуйкова 54В.

Наше радио. Музыка поколения.

0: свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: 18 июня 1988 года в журнале «Огонек» впервые в официальной печати было опубликовано стихотворение Александра Башлачева «Грибоедовский вальс» с рецензией Булата Акуджавы. Незнакомый молодой поэт должен приходить в литературу не с гладким чемоданчиком аккуратно подогнанных стихов, а с мешком, набитым острыми гвоздями, которые выпирают в разные стороны и задевают меня и ранят. И его боль становится моей болью. Он говорит об окружающем меня знакомом мире знакомыми словами, но расположенными в необычных сочетаниях, отчего конструкция этого мира предстает передо мной объемной. Он открывает мне многослойный смысл явлений и такие глубины, под которыми не пустота, а новый смысл. Тогда, пораженный его зоркостью, я кричу, плачу вместе с ним и вместе с ним ликую, потому что его мир становится как бы моим. Конец цитаты. Мне очень не хватает в нашей музыке поэтов уровня Александра Башлачева. Но еще больше я сожалею о том, что не обладаю даром выражать мысли, как Булат Акуджава. Да и вообще вокруг, в современном музыкальном мире, уже давно нету таких людей. Всем привет, это программа о новой музыке «Фонотека». Андрей Куренков, наше радио «Перо».
2: Видите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете:
3: можно ли пить чай из коленной чашечки? Умеют ли трансвеститы трансвистеть? И танцуют ли мазурики мазурку?
0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Неделя принесла вал кавер-версий. Отметим несколько и сразу пропустим Леонида Агутина и его «Большой каретный». Вышла как 100-500-я версия концерта «Своя колея», в котором для нас уже давно нету ничего интересного. Что еще? Таис Логвиненко в одно слово с маленькой буквы записала милый кавер на песню «Ты да я да мы с тобой» из фильма 80-го года «Тихие троечники».

Вышла в свет вторая часть сборника «Есть на Волге утес», песни, написанные под впечатлением или в честь Степана Разина. Она называется «Ой, то не вечер». Песню «Воля» проекта 2517 мы уже слышали. Не обошлось без каверов. Группа «Афинаж» сделала свою версию песни «Суд Алисы» или стихотворения Толстого. Читерский ход. А вот открывает сборник трек в концепции нашего падения из программы в программу. Но помните, «На-на», Павлиашвили. Так вот, Алексей Глызин записал кавер на песню «Я хочу домой» группы

Этнопроект «Айола» выпустил кавер «Черная луна» на группу Агата Кристи. Тут у нас прямо фрактал. Потому что этот кавер является саундтреком очень странной картины «Август», которая является кавером картины «В августе 44-го», которая снята по великому одноименному роману Владимира Богомолова. Спасибо без иронии, что заменили название. Очередная рок-песня, уехавшая в саундтрек военного фильма, вслед за легендой Цоя, кукушкой Цоя, что любопытно всем.

0: целиком поставлю кавер в исполнении группы Billy's Band, но не скажу на кого. Воспринимайте как новую. Мне кажется, так лучше. Группе в этом году 25 лет, и гастрольный тур прогревается в том числе и веселыми историями из прошлого в соцсетях артиста. Одна из крайних глав про первые релизы носителей. Процитирую. «Сначала были кассеты. Мы считали, что CD у нас мало кто слушает. Но после первой поездки по улицам Германии в 2001 году мы поняли, что люди требуют именно CD. Первый диск мы в огромных количествах нарезали сами по ночам, чтобы днем продавать его на улицах. Он назывался «Being Tom Waits». Представлял собой смесь наших версий уэйтсовских песен и песен моего авторства. Я думаю, за всю уличную жизнь нами было продано около 3000 копий таких самопальных дисков. У меня такой диск был. Billy's Band. Так всегда».
1: Не слышал столько я серьезных интонаций. В 16 лет вся жизнь моя.

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Пролог. Как-то в эфире нашего радио мы пытались выяснить, кого больше среди домашних питомцев рок-музыкантов. Кошек или собак. Использовали доступные фото, но это было сложно. Тогда мы переключились на песни, на ту же тему или с упоминанием. Собак, кошек, псов. Тут было веселее и нагляднее. Несколько раз проворачивали потом этот трюк в соцсетях. Кстати, давно не делали, и надо кому-нибудь подсказать. Дневному или вечернему шоу, или Игорю Панькову в его новый телеграм-канал. Ну вот навскидку. Кошки и коты.

Дальше сами. У нас последняя такая битва закончилась со счетом 70-80 примерно. К чему я это все? Группа «Слот» в преддверии нового 10-го альбома, который мы ждем в ноябре, выпустила сингл «Кошки против собак». Выглядит как вокальная, да и, пожалуй, жанровая визитка группы «Слот». Мы, мол, умеем вот так и еще вот так. Классический вокал, читка, подражание детскому голосу. Полный набор. Хороший эксперимент на вечные темы. Кошатники против собачников, яблочники против андроидов, на квасе или на кефире, кому холодно, а кому дует и так далее. Let's do it. Слот. Кошки.

0: Повтор программы.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Группа «Копенгаген». Ну а как еще выделять голосом вот это вот их хитрое написание? «Буду так», «Копенгаген» выпускает новую песню «Догорит и погаснет». У нас на связи Антон Корсюков, лидер и вокалист проекта «Про что песня?».
3: Песня «Догорит и погаснет» про то, что всем бы нам не помешало легче расставаться с прошлым. Ну, потому что сбитые старые ориентиры, старые нарративы, которые только мешают нам зачастую двигаться вперед.
2: «Дорогу осилит идущий», цитату озвучит ведущий, «а прожитое пусть останется позади, и там, без сожаления, догорит и погаснет». Что по референсам, Антон? Кого мы сможем узнать в номере?
3: Мне напоминает по настроению, это первый альбом The Killers, какие-то альбомы Cooks. Наш гитарист ссылается на ранние альбомы Coldplay. Но вообще, я слышу в этом такой гитарный инди-рок времен, наверное, 10-х годов. Я бы даже назвал это ретро. Но дело в том, что 2010-е годы, в рамках того, с какой бешеной скоростью летит современная жизнь, это действительно уже ретро. Кроме того, это, правда, чем-то напоминает Копенгаген 2010-х годов. Поэтому, в некоторой степени, это возвращение к корням.
2: С этим всегда можно спорить, потому что чувство ностальгии, милой ностальгии, по здоровой печени, по жизненным потерям никто не отменял. И вот это сложно выкинуть. Понимаю, что дорога в ад, но сложно. Тогда с тебя, Антон, история из какого-нибудь прошлого группы «Копенгаген».
3: Во дворе дома подходит ко мне парнишка лет 20 и говорит: «Здравствуйте, вы Антон из группы «Копенгаген»?» Я говорю: «Да». Ну, думаю, сейчас попросят сфоткаться или автограф. Он говорит: «А я с вами песню записывал». И вот тут у меня полный ступор, потому что я помню абсолютно всех звукорежиссеров, музыкантов, артистов, с кем я когда-либо взаимодействовал. И понимаю, что его я вижу вообще впервые. И говорю: «Дружище, ты что-то перепутал абсолютно точно». Он говорит: «Ну нет, у вас же вот есть песня, называется «Египетский песок». И у меня начинает складываться пазл. Дело в том, что в конце песни записан детский хор». Ребята лет по 10. А песня выпущена в 2017 году, соответственно, накидываем 8 лет и получаем вполне себе состоявшегося 18-летнего юношу. И у меня был бешеный восторг. То есть я сам предложил ему сфоткаться, попросил его, потом ребятам показывал наш, потому что это было очень яркое воспоминание, видимо, и для него, и для меня тоже. Мы тогда впервые работали с детьми, тем более с хором. Благо у нас у Саши, у второго вокалиста, хоровое образование, и он смог найти общий язык с их руководителем. Но это было сложно, и забыть такое, конечно, я еще долго не смогу. И тут, значит, появляется человек из прошлого, и такое, не знаю, преемственность поколений. Мне было очень приятно, и я его искренне поблагодарил за его работу.

вот как такое выкидывать из воспоминаний? Сжигать? Никак. А может, кто из других ребят звездой стал? Как Юля Савичева пела ребенком у Линды, а сейчас популярнее самой Линды. Копенгаген. Догорит и погаснет.

0: программ. Фанатека на нашем радио.
1: Удивительно, но артистка «Елка» практически никогда не звучала на нашем радио, хотя периодически сотрудничает с нашим форматом. Единственный раз был лет 20 назад. Помните трек «Город обмана», который в гибридной версии был представлен в отборочном туре «Чартовой дюжины»? Сын Виталия Дубинина сделал мэшап из трека «Город обмана», «Елки» и песни арии «Твой новый мир». Замечательное исполнение трека «Комната» группы 2517 есть у дуэта «Елка» и Антон Завьялов.

Но мой любимый номер у цифры елки – это трек «Фонтан» на байках из склепа. Филигранная работа с сэмплом и с приглашенным артистом. Версия с Женей Ефимовой уже не топ.

0: свой среди чужих, чужой среди своих. В общем, «Елка» выпускает на этой неделе первый за почти 4 года сингл. Я хочу его сыграть. Ну, как минимум, за прошлые заслуги. И мне приятно, и ей.
1: Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех слушателей нашего радио. И я, честно говоря, не могу припомнить, когда я в последний раз говорила эту фразу. Это было достаточно давно, но приятно, что это было. Это часть моей истории. Но я не скрою, для меня это приятная неожиданность. Как же сложно что-то рассказывать о песне, и как же просто ее проживать и петь. Поэтому единственное, о чем я могу попросить вас, это закрыть глаза, послушать ее и придумать вам свою историю под нее, потому что, очевидно, я надеюсь, какие-то картинки из вашей жизни всплывут, и вы мило, трогательно, может быть, даже ностальгично улыбнетесь. Спасибо вам еще раз огромное.
0: «Елка», понедельник.
2: Выстрелить можно

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Около дня рождения Егора Летова, 10 сентября, я обычно жду какое-то количество кавер-версий на его песни. Слава богу, их не то что бывал. Известные исполнители вообще на эту дату забивают. Надежда на неизвестных. Поэтому проявляются номера с небольшой задержкой. Так и произошло с треком «Офелия» от группы «Птаэлита». Арт-рок, неофолк, проект Максима Будимира. Напомню, что это песня из второго альбома «100 лет одиночества» группы «Егор и обедневшие». Записана в ноябре 91-го, является самой любимой песней Егора Летова. Была сочинена во время работы над текстом «В блокадном Ленинграде не спешат часы», но есть версия, что песня «Реквием», посвященный памяти Янки Дягилевой. Подробнее про отношения Егора, Янки, про трек «Офелия» можно почитать в книге «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева, признанного Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. Напомню, что книжка выросла из одноименного подкаста, но является сильно расширенной и дополненной его версией. Одна из лучших музыкальных книг за последнее время. Отличный гид по творчеству и жизни Летова. В контексте новинки вспоминаю историю из книги, как Алена Свиридова в 92-м году на премии «Бронзовый волчок», вручая статуэтку за дизайн альбома «100 лет одиночества», должна была объявить победителя, то есть произнести название «Егор и обеденевшие», о которой она, конечно же, споткнулась, но довольно оперативно выкрутилась.
2: Друзья мои, с названием вот этого альбома у меня большие проблемы. Слова здесь явно не печатные, а такой нежной фиалки, как я, не пристала их произносить вообще никогда, даже не то что со сцены. Я попытаюсь перевести это на более печатный и удобоваримый язык. Итак, называется это все удовольствие «Егор» и, ну, наверное, очень-очень сильно и злостно опупевшие.
1: А книгу «Он увидел солнце» всем очень рекомендую. «Птаэлита»

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Еще об одной казенной истории сейчас. Треку на заказ, но тоже через небольшой пролог. Группа Курара в августе собрала в один сборник все свои песни, записанные за последние 15 лет для каких-то трибьютов. Причем не только музыкантам, но и поэтам. Смысловые галлюцинации Марк Шейдер-Кунст, Александр Башлачев, Илья Кормильцев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. А группа Ума Турман выпустила первую часть своего трибьюта, трибьюта себе. Но из наших форматных артистов там только опять Шнур. Да и тот не совсем с кавером на песню Прасковья, скорее с памфлетом. Плюс-минус там еще из наших артистов Женя Любич и Комната культуры. Но это пока только первая часть пластинки, посмотрим, что будет дальше. И вот Женя Трофимов из упомянутой Комнаты культуры. Последний год, безусловно, главный свадебный генерал музыкального рынка. Куда его только не звали, но успеха трека «Поезда» повторить пока так и не может. Да и вряд ли, честно говоря, сможет. Поиски завели его в очень необычный формат. Женя записал гимн КХЛ, континентальной хоккейной лиги, главный орган нашего отечественного хоккея. Очевидно, что по заказу организации. Говорят, трек будет звучать перед всеми играми. Удачи, конечно, Жене, но я всегда скептически относился и к каким-то корпоративным гимнам вообще, и к спортивным в частности. Все большие спортивные песни стали гимнами случайно и для спорта вообще не писались. Хоть We Are The Champions, хоть Seven Nation Army. Главный секрет – не надо в текстах спортивных подробностей. Никогда. Но вдруг уже не получится. Сейчас многие карьеры и хиты возникают случайно. И совсем не по музыкальным причинам. Кстати, у нас было уже как минимум два коллектива в фанатеке, которые писали гимны для своих локальных команд КХЛ. Но там дело такое, гимн пишешь, и если он не стал хитом, его обычно переписывают. Но этот сезон Женя точно с нами. Всем удачи. Женя Трофимов, Комната культуры, История плана.

0: лед.
1: Вот этот вот сэмпл в финале, вот этот.
0: В КХЛ.
1: Мой любимый. Как будто на приемке трека в министерстве сказали: «Так, стоп, а где тут в тексте, собственно, КХЛ?» Повисла тишина, все испугались. «Исправим», — сказал Женя. И пошел исправлять. Не устал. А ведь так можно что угодно превратить в гимн КХЛ. Ну, смотрите.

0: ну и так далее.
1: Повтор программы. Фанатека на нашем радио.
0: Группа «Несчастный случай». Ох, как давно мы о них не слышали. Последний альбом вышел, по-моему, году в 20-м. В городе Лжедмитрове, да, диск, песни из одноименного спектакля. И новый трек, кстати, с ним очень перекликается. Он называется «Луна над Балабаново». Снова веселая география, но на этот раз вполне реальная. И прежде всего это кавер на великую вещь группы Doors, «Алабама Сонг», она же «Виски Бар», которую кто только не пел. И Дэвид Боуи, и Нина Хаген, и Мерлин Мэнсон, и Далида. Пришла очередь «Несчастного случая» встать в этот достойный ряд.
2: К переводу этой песни я подбирался уже очень давно. Мне всегда нравилось «The Moon of Alabama» в исполнении Джимми Моррисона и группы «The Doors». Потом уже я узнал, что песня эта не оригинальная группы «Doors», а написана она Бертольдом Брехтом и Куртом Вайлем в начале 20 века. И стало понятно, что ее можно свободно перевести на русский язык и исполнить, потому что авторские права уже истекли. Я сделал перевод, он почти дословный. Единственное, что «Алабама» превратилась в переводе в «Балабаново», потому что, ну, согласитесь, звучит это почти одинаково, а проблемы «Балабаново» нам, конечно, гораздо ближе.
0: Согласимся, «Балабаново сонг», совсем созвучная «Алабама сонг», второе название песни. Ну и «Балабаново» тут – это не шутка, производная от имени и стиля нашего великого режиссера. Это всем известное место, где производят всем известный продукт. Что нашло отражение в видеоклипе на эту песню.
2: И сразу же появилась идея сделать мультфильм в виде клипа, потому что в нем действуют две зажигалки, попавшие в город спичек. Как мы знаем, Балабаново – это спичечная столица России. Ну, одна из балабановских спичечных заводов функционирует по сю пору, а в советские времена в Москве, например, практически все спички были сделаны именно в Балабаново. Поэтому мы запустили двух главных героев в этот город, и вот там они с местным населением спичечным взаимодействуют.
0: Режиссер видеоклипа Сергей Афиногентов. Начинающий мультипликатор, а мы помним, что многие великие режиссеры начинали свой творческий путь с видеоклипов. Вот и все. Мы в новом году. Таким вышел первый набор новинок. Что будет дальше, покажет время. Напомню, что архивные выпуски программы на сайте наши.ру, раздел «Подкасты», «Всякая всячина про кино, музыку и не только». В телеграм-канале «Киношечная». Подписываемся. Новая встреча в эфире через неделю, и мне кажется, что в новом году хорошей музыки должно быть много. «Несчастный случай. Луна над Балабаном».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
15: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Кейтеринг Айголи Смановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголи Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00.
6: ИБ Усманов, Ленар Марсельевич, ОГРНП, 317-028-300-118-867.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

цветы герани за окном.

площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и свят.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.